не бать юши громена вара видима. Наши шмела дай отдяй, наши шмела ди нога надо а. Ни хат карми шпомчить, на огли баню поставить, ти за не срешу.